0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: родная.
1: В любое время, в любом месте золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотя...

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 14.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 41 минута. В вашей компании Дмитрий Рожков. Отличного вам утра четверга желаю, на календаре 15 октября. Какой объект мог бы быть на Мамаевом кургане в Волгограде вместо знаменитой скульптуры «Родина-мать»? Катя Григорьева расскажет нам минут через 5 на 103.6 FM. Сейчас посмотрим, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карты, на 4 балла они загружены. Длиннее всего пробки к этой минуте на Новосадовой от Гастелло до Постникова-Обрага, на 22-го Парсъезда от Победы до Заводского шоссе, на Московском шоссе от проспекта Кирова до Нововокзальной, еще на улице Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе, а также на Уральской улице от АЗС до Южного шоссе.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис» в Самаре без 15.8. На 103.6 FM с нами сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 октября 1967-го был торжественно открыт памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. В центре скульптура «Родина, мать зовет», но на ее месте могла быть огромная пирамида с каркасом из переплавленных танков. Такой эскиз отправил на конкурс скульптор Андрей Буров, но утвердили идею архитектора Евгения Вучетича. Поначалу высота «Родины матери» планировалась 36 метров, но власти настояли. Скульптура должна быть выше статуи свободы в Нью-Йорке, у которой без факела 46 метров. В итоге ее высота 52 метра, а с мечом в руке 85. Памятник возвели на Мамаевом кургане, поскольку в дни Сталинградской битвы там шли самые тяжелые бои. Версий названия кургана несколько. По одной из них, в XIV веке на холме была застава правителя Золотой Орды Мамая. По другой, волжские татары называли Мамаем холм или бугор, а слово «курган» придумали позже. В годы Великой Отечественной с легкой руки одного из корреспондентов появилось еще одно название – «высота 102». Так холм обозначали на военных топографических картах.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Как и у исполнившего этот легендарный хит и написавшего к нему музыку Вячеслава Бутусова, у песни тоже сегодня юбилей, ей 35. В 91 году она была записана, а Вячеславу Бутусову 65 сегодня, с чем мы его и поздравляем. Практически каждый час в течение дня на радио «Мегаполис» будем слушать его лучшие песни. 12+. В Самаре 8 часов 11 минут, с вами Дмитрий Рожков, рад приветствовать. Доброе утро, четверг, на календаре 15 октября. За окном сейчас плюс 14, днем ожидается до плюс 18-20, снова не обещают нам дождя, что радует. Вернемся к музыке через несколько секунд. Сейчас давайте посмотрим, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, к настоящему моменту загружены они на 6 баллов из 10. 10-минутная пробка на Новосадовой от Советской армии до Глазной больницы, заторы минут на 6-8. На Московском шоссе от Советской армии до Авроры, на Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе, на Уральскую улицу от Енисейского переулка до Кряжского шоссе.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 8:20. За окном плюс 14. На 103.6 FM мы встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Когда вы разговариваете с собакой, вам тоже кажется, что она смотрит на вас и все понимает. Нейробиологи из Будапешта утверждают, что это действительно так. Собаки вычленяют слова из сплошного потока, ориентируясь на согласные звуки. А именно согласные создают скелет любого слова. Чтобы доказать это, ученые надели датчики на людей и собак и включили им звуковую кашу без пауз. Выяснилось, что мозг собаки мгновенно ловит ритм речи, а ровно через 400 миллисекунд после начала слова приборы фиксируют электрический всплеск. Точно такой же, как у человека. Правда, разница между нами все же есть. Мы слышим каждый отдельный звук, а собаки воспринимают речь более крупно, слогами. Но главный вывод исследования поражает. Чтобы понимать человеческий язык, собакам нужно регулярно и подолгу слушать нашу речь. Чувствую, после этой новости сегодня у многих из нас будет еще более серьезный разговор с четвероногим другом.
4: Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре половина девятого. На улице плюс 14 градусов. Через минуту расскажу, какая погода ожидается днем. А сейчас на 103.6 FM. Краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В России увеличат бюджетные места в ведущих вузах по востребованным специальностям, включая IT, сообщили в Миноборнауке. Число вузовских олимпиад, дающих льготы при поступлении, сократят с 83 до 60. Самарский девелопер Владимир Кошелев получил удостоверение сенатора и приступил к работе. Он вошел в состав комитета по бюджету и финансовым рынкам. Теплая погода задержится в Самарской области до выходных включительно. Пик потепления придется на ближайшие два дня. Сегодня-завтра до плюс 24. В выходные ожидается сухая погода и до плюс 16-22 градусов. В автотеке появились зарубежные отчеты по истории автомобилей из Китая. Проверить можно как машину до импорта, так и уже ввезенную в Россию. Достаточно ввести VIN-номер. Крылья Советов уступили Балтике в матче Кубка России со счетом 2-0. Клуб из Калининграда с 6 очками занимает второе место в группе С. Самарцы – третье. На первом месте «Зенит», у него 11 баллов, на последнем, 4-м месте – махачкалинская «Динамо» с 1 очком.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем до плюс 20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: 8.43. Самаре. Радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро четверга на календаре. 15 октября. В этот день родился один из самых значительных философов 20 века. Фридрих Ницше. Какую, можно сказать, нехорошую службу сослужила ему его младшая сестра, Катя Григорьева расскажет в ближайшие 5 минут на Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Позвони

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовая услуга предоставляется ООО «ДТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели?
4: 6+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Давайте посмотрим, что на самарских дорогах. Прямо сейчас, по данным Яндекс.Карт, движение в целом загружено на 6 баллов из 10. 20-минутная пробка на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского. Заторы минут на 15-17 на Новосадовой, от Солнечной до Глазной больницы, от Фадеева до Новосадовой, на Московском шоссе от 22-го парсъезда до Авроры.
5: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: 8.48 в Самаре, мы на 103.6 FM, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Сейчас к нам присоединяется Катя Григорьева на радио Мегаполис.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 октября 1844 года родился один из самых известных философов 20 века – Фридрих Ницше. Его идеи определили европейскую мысль на полтора века вперед, стали основой зловещих политических течений, превратились в мемы, пишет «Коммерсант». Одна из самых известных идей Ницше – сверхчеловек, который отвергает стадный инстинкт и создает собственные ценности. Нацисты поняли теорию неверно, и, не желая того, Ницше стал философом нацизма. А виновата его младшая сестра, Элизабет. После смерти брата она издавала его трактаты и нещадно вносила правки, а в 30-е годы прошлого века и вовсе вступила в нацистскую партию. Только в 1967 году итальянские ученые опубликовали работы философа в оригинале. Ницше стал профессором филологии уже в 24 года, а в 25 отказался от паспорта Пруссии и стал жить без официального гражданства. После 30 лет он почти ослеп, в 45 попал в психиатрическую лечебницу, а прожил всего 55. Ницше был мастером фортепианных импровизаций и сочинял музыку, в том числе написал две песни на стихи Пушкина.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

play.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 9 часов 2 минуты. За окном плюс 14. Днем плюс 18.20 и без осадков. Радио «Мегаполис» новости. Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Проект Самарского областного бюджета на ближайшие 3 года ориентирован на выполнение социальных обязательств, а также на нацпроект развития инфраструктуры и муниципалитетов. Самые крупные статьи расходов – поддержка семей с детьми, здравоохранение, образование, культура и спорт. В бюджете заложена индексация социальных выплат с 1 января, стипендии учащихся колледжей с 1 сентября, а также дополнительная индексация зарплат бюджетников с 1 октября на 4%. Владимир Кошелев приступил к работе в Совете Федерации. Он вошел в состав Комитета по бюджету и финансовым рынкам. Неделю назад депутаты 8-го созыва Губернской думы единогласно избрали Кошелева в качестве своего представителя в Совете Федерации. Ранее он прошел на выборах в региональный парламент по территориальному списку «Единой России». До этого, с сентября 2021 года, Кошелев был депутатом Госдумы от ЛДПР. Он занимал пост первого зампредседателя Комитета по строительству и ЖКХ. В этом году политик вышел из ЛДПР. Миноборнауки предлагает обязать абитуриентов оплачивать первый семестр до начала обучения. Цель – исключить виртуальный конкурс, когда поступающие занимают места сразу в нескольких вузах. Помимо предоплаты, в проекте есть и другие пункты. Абитуриентам хотят разрешить оплачивать обучение маткапиталом или брать для этого образовательный кредит. Если документ примут, новые правила планируют ввести с 1 марта следующего года. 64% жителей мегаполисов считают свои города шумными. Главные источники шума – автомобили, уличные разговоры и ремонт у соседей, выяснил в ходе опроса оператор МТС. Сильнее всего шум мешает телефонным разговорам. Новые плацкартные вагоны увеличенного габарита появятся уже в 2027 году. Об этом сообщили в РЖД. Главные нововведения включают увеличение вместимости с 54 до 58 пассажирских мест, а также модернизацию спальных мест. Габариты поперечных полок увеличили на 14 см в длину и на 3 см в ширину. Любителям путешествовать на боковых местах в длину повезло чуть меньше. Добавили 10 см, но появится 4 дополнительных сантиметра в ширину. Доллар на сегодня 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля и 92 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 9 минут. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю хорошего утра четверга на календаре 15 октября. За окном сейчас плюс 14. Начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема-парк». Кинотеатр «Синема-парк» в молле «Паркаус» на третьем этаже. Два билета в кино у нас на кону. И вот невероятный вопрос. Внимание. 70% опрошенных родителей уверены, что в детстве они справлялись с этим гораздо лучше, чем их дети сейчас. Повторю, 70% опрошенных родителей уверены, что в детстве они справлялись с этим гораздо лучше, чем их дети сейчас. О чем речь? 25-070-21, номер для ваших версий, звоните, удачи. 25-070-21, невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
0: На радио «Мегаполис» дорожная сводка. Движение в Самаре плотное. Сейчас на 5 баллов загружено. Крупнее всего пробки на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского шоссе, на Московском шоссе от Советской армии до Авроры, на Советской армии от Старозагора до Новосадовой и на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой.
8: Радио «Мегаполис». Самара 103.

0: 9.14 в Самаре. Мы разгадываем невероятный вопрос на радио Мегаполис. 70% опрошенных родителей уверены, что в детстве они справлялись с этим гораздо лучше, чем их дети сейчас. О чем речь? 25-07-021 – это номер для ваших версий. Давайте их послушаем. Удачи. Доброе утро. Что вы скажете нам?
1: Доброе утро. У меня два варианта. Это выполнение домашних заданий. Наверное, будет просто. Вот. И дисциплина в школе. Дисциплина в школе.
0: К школе то это как бы не имеет отношения.
1: Ладно, извините.
0: Да, спасибо. Ладно. Подумаем. Хорошего дня. Доброе утро. Вас послушаем.
2: Дмитрий, доброе утро. Полагаю, что это уборка.
0: Угу. Ну, как вариант, пусть будет, а речь о другом у нас, спасибо. Доброе утро, вы что ответите?
3: Доброе утро. Первая мысль, что уборка дома, помощь по
0: только
3: дому.
0: Что, только что принял такую же версию, но речь не об этом. Спасибо, хорошего дня вам. Доброе утро, вы что предложите?
4: Добрый день. Я считаю, что это устный счет.
0: Устный счет. Другое что-то, пока что все далеко. Ищем дальше, спасибо. Доброе утро. А ваше предположение?
5: С учебой, что дети учились лучше.
0: С учебой это не связано, что другое прячется в невероятном опросе. 70% опрошенных родителей уверены, что в детстве они справлялись с этим гораздо лучше, чем их дети сейчас. О чем еще может идти речь? 25-07-021. Номер для ваших вариантов. Удачи. А сейчас на 103.6 FM. Анна Романова с гороскопом.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Астрологический прогноз.
8: Доброе утро. Вен, день, когда нужно снизить темп и оглянуться по сторонам. Возможно, вы делаете что-то лишнее. Тельцы, на полный комфорт рассчитывать не стоит, но препятствия будут не настолько большими, чтобы вы не смогли с ними справиться. Близнецы, сократите количество задач, которые вы решаете в каждый отдельный момент. Чем больше сложного, тем выше вероятность ошибки. Раки, не стоит поддаваться желанию жечь мосты, лучше удержаться от рискованного шага. Львы, многие дела кажутся более напряженными и энергозатратными, чем вы ожидали. Не рассчитывайте довести их до конца. Девы, если вам есть что обсудить с партнерами или супругами, делайте это сейчас. Позже общение может осложниться негативными эмоциями. Весы, события дня могут иметь долгоиграющие побочные эффекты. Старайтесь не вступать в конфронтацию с нужными людьми и ни на кого не давить. Скорпионы, возможны задержки и осложнения в принятии важного для вас решения. Многое будет зависеть не от вас, придется терпеть. Стрельцы, домашние дела отнимут больше времени, чем предполагалось. Вряд ли стоит рассчитывать на продвижение в других областях. Козероги, аккуратнее выбирайте пути достижения целей. Не стоит слишком давить или использовать слишком много хитростей. Водолеи, опрометчивые действия и слишком острые реакции приведут к обнулению договоренности. Придется начинать сначала. Рыбы. День обостренной интуиции и повышенного внимания к деталям. Полагайтесь только на свое чутье.
7: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 9 часов 23 минуты. За окном сейчас плюс 14, до плюс 20 прогреется воздух днем. Дождя не предвидится. На 103.6 FM прямо сейчас Катя Григорьева, а потом вернемся к невероятному вопросу.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Диета под названием Mind. Это гибрид знаменитой средиземноморской диеты и рациона для гипертоников. Она способна замедлить структурное старение мозга в среднем на 2,5 года. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале «Неврологии, нейрохирургии и психиатрии». Многолетние МРТ-сканирования показали, что у людей, которые ее придерживались, серое вещество сохранялось на 20% лучше. А сильнее всего этот защитный эффект проявился у людей старшего возраста. Главными союзниками нашего разума авторы назвали ягоды и мясо птицы. А вот сладости и фастфуд оказались главными врагами. Не обошлось и без сюрпризов. Цельнозерновые продукты в этот раз ученых не впечатлили, зато сыр, который раньше призывали ограничивать, неожиданно показал отличные защитные свойства для тканей мозга. Итак, диета Mind – это зеленые салаты, птица, ягоды, орехи, рыба, бобовые и оливковое масло. А вот ограничивает она маргарин и сливочное масло, красное мясо, выпечку со сладостями и фастфуд.
0: 9.25 в Самаре. Возвращаемся к невероятному вопросу. 70% опрошенных родителей уверены, что в детстве они справлялись с этим гораздо лучше, чем их дети сейчас. О чем может идти речь? 25-07-021. По этому номеру принимаю ваши варианты. Пора их послушать. Доброе утро. Ваша версия?
3: Доброе утро. Предполагаю, может, связано с самостоятельным пищей.
0: С чем самостоятельным?
3: Приготовление пищи.
0: С чем-то самостоятельным это связано. Вот в этом вы правы. Это хорошее слово. Оно может навести нас на верный ответ. Но не обязательно речь о приготовлении пищи. Можно и не конкретизировать. Но вот с чем-то самостоятельно, по мнению 70% опрошенных родителей, они лучше справлялись, нежели их дети сейчас. Давайте подумаем. Спасибо. Доброе утро. Ваш ответ?
4: Доброе утро. На практике столкнулся с тем, что современная молодежь, она не умеет завязывать шнурки. Вот сейчас много обуви на липучках. И вот как бы ни странно, но вот это очень распространенное явление.
0: Хорошая версия, но правильный ответ звучит все-таки иначе. Пока далеко, ищем дальше. Спасибо за попытку. Размышляем. Доброе утро. Ваше предположение?
5: Здравствуйте. Мое предположение, возможно, учить стихи.
0: Могли бы и учить стихи. Но не обязательно, может быть любое занятие на самом деле. Дело в чем-то другом. Давайте подумаем. Спасибо. А ваш ответ? Что скажете? Доброе утро.
6: Да, Тим, доброе утро, дорогой. Можно вариант?
0: Можно, да. Так, Дан, если не ошибаюсь, зовут вас.
6: Да. Доброе утро. Наконец-то.
0: Звонили,
6: Баку был,
0: да.
6: Вернулся недавно из Баку. Вам привет огромный.
0: Ой, благодарю. Вот. Благодарю.
6: Да. Тим, мое мнение, что первые это собрали вот это в сумку в школьник, ну вот это уроки.
0: Вот, мы уже выяснили, что со школой, с учебой, Хан, это не связано, вы, наверное, не
6: связано.
0: Просто. Да.
6: А тогда второй, второй вариант, если вы говорите, что вовремя, наверное, это звали домой, потому что на следующий день, чтобы человек выспался. Все, больше вариантов нет.
0: Принимаются оба варианта, но ни один из них, к сожалению, пока что не приближает нас.
6: Хорошо, хорошего
0: желаю
6: дня.
0: Желаю удачи. Вам
6: давай,
0: тоже отличного
6: спасибо.
0: Дня, Хан.
6: Давай, добро. Спасибо, взаимно.
0: Доброе утро. Вас послушаем.
7: Здравствуйте. Мой отец самостоятельно добирается до дома.
0: С чем-то, по мнению родителей, справляются они хуже, находясь дома. Но именно что самостоятельно. Вот в этом вы правы. 70% опрошенных родителей уверены, что в детстве они справлялись. Обратите внимание на этот глагол. Справлялись. Чем можно справляться? Справлялись с этим гораздо лучше, чем их дети сейчас. Но речь не об уроках. О чем еще? Может быть, наш сегодняшний невероятный вопрос. 25-07-021. Звоните, если есть версии. Удачи.
1: Реклама. Тому Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СС Архитектор».
8: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
9: Ну, рассказывай, где и как.
8: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
9: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
10: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше! Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
11: Как успеваешь? А семья?
10: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
12: Радио «Мегаполис».

0: 9:32 в Самаре на радио Мегаполис. Невероятный вопрос. 70% опрошенных родителей уверены, что в детстве они справлялись с этим гораздо лучше, чем их дети сейчас. О чем может идти речь? 25-07-021. Принимаю вариант по этому номеру. Доброе утро. Ваш ответ, пожалуйста.
1: Да, еще один ответ. Может быть, лучше ориентироваться в лесу или на природе.
0: Что-то самостоятельно, по мнению родителей, плохо современные дети делают дома. С чем-то хуже, чем они справляются. Давайте подумаем. Спасибо. Доброе утро. Ваша очередная попытка, пожалуйста.
2: Уборка по дому?
0: Дважды принимал. Дважды принимал эту версию. Вы не услышали, вероятно. Речь у нас о чем другом. Спасибо. Доброе утро. Прошу, встречайте.
3: Может быть, это раз мы самостоятельно готовились ко сну, сами засыпали.
0: Другое что-то прячется в невероятном вопросе. Спасибо за вашу попытку. Поищем. Отлично, я вам. Доброе утро. Вы что ответите?
4: Доброе утро еще раз. Просыпаться, вставать. Встречать утро. Нет?
0: Другое. Ищем мы. Иначе звучит правильный ответ. Спасибо. Доброе утро. Вас послушаем.
5: Здравствуйте. Хотела бы поиграть ваш вопрос.
0: Прошу вас. Какая версия?
5: Я считаю, что это завязывание шнурков.
0: Да, была такая версия в предыдущем выходе. Вы подключились, видимо, недавно, не услышали. Другое что-то, все. Какое-то самостоятельное занятие или занятие, имеется в виду. Вот так вот немножечко помогу. Давайте подумаем. Спасибо. Виной тому, я полагаю, гаджеты, которые дают большое разнообразие всяких развлечений. А вот если лишить ребенка гаджета, то он сталкивается с этой проблемой, на которую обращают внимание подавляющее большинство родителей. 70% опрошенных родителей уверены, что в детстве они справлялись с этим гораздо лучше, чем их дети сейчас. С чем же? 25-07-021, звоните, предлагайте версии. Удачи, а сейчас на 103.6 FM. Краткий выпуск новостей.
6: Здравствуйте. Проект Самарского областного бюджета на ближайшие 3 года ориентирован на выполнение социальных обязательств, а также на нацпроекты развития инфраструктуры и муниципалитетов. Самые крупные статьи расходов – поддержка семей с детьми, здравоохранение, образование, культура и спорт. В Самарской области в ночь на четверг объявляли ракетную опасность. Сирены сработали в среду в 23:20, отбой дали спустя час. В аэропорту Курумыч ограничений на прилет и вылет не вводилось. Теплая погода задержится в Самарской области до выходных. Пик потепления придется на ближайшие 2 дня, сегодня-завтра до плюс 24. В выходные ожидается сухая погода и до плюс 16-22 градусов. ПСЖ с Матвеем Сафоновым в воротах обыграл Манчестер Сити. Матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов в Манчестере завершился со счетом 4-2. За Ман-Сити дублем во 2-м тайме отметился Эрлинг Холланд.
0: На радио Мегаполис о погоде. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 15.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис» без 20.10 в Самаре. Мы все еще не услышим никак правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. 70% опрошенных родителей уверены, что в детстве они справлялись с этим гораздо лучше, чем их дети сейчас. Я бы сказал, что виной тому, как мне кажется, гаджеты. Вот если без гаджета ребенок, он с такой проблемой столкнется и хуже справляется, по наблюдениям большинства родителей. О чем же речь? 25-07-021, номер для ваших вариантов. Доброе утро, слушаю вас.
1: Доброе утро. Возможно, это то, что они сами себя занимали каким-то занятием.
0: Угу. Самостоятельно находили себе занятия лучше,
1: да.
0: Нежели современные дети. По вашим наблюдениям, это действительно так? Есть у вас дети, если не секрет?
1: Да, согласна полностью с этим.
0: 70% опрошенных родителей уверены, что в детстве они справлялись со скукой гораздо лучше, чем их дети сейчас. Самостоятельно находили себе занятия лучше. Абсолютно правильный ответ на сегодняшний, ох, и непростой, невероятный вопрос. Как вас зовут?
1: Светлана.
0: Светлана, вы большая умница. Поздравляю, получаете благодаря догадливости.
1: Спасибо.
0: 2 билета в кинотеатр «Синема-парк».
1: Спасибо большое. Я, Светлана, с улицы Свободы, разгадала невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на радио «Мегаполис» задам завтра утром. Как обычно, после 9 участвуйте, разгадывайте и тоже побеждайте. Удачи!
2: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55. Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Давайте посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружены они на 4 балла из 10 возможных. Пробка больше, чем на 40 минут на Южном шоссе от поста ГИБДД до промышленности. Затруднения в пределах 5 минут на улице Аврора от Добиенко до Мариса Тереза, на Физкультурной от Псковской до Металлистов и в центре города на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 9 часов 46 минут. Сейчас послушаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 октября 1967-го был торжественно открыт памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. В центре скульптура «Родина, мать зовет», но на ее месте могла быть огромная пирамида с каркасом из переплавленных танков. Такой эскиз отправил на конкурс скульптор Андрей Буров, но утвердили идею архитектора Евгения Вучетича. Поначалу высота Родины-Матери планировалась 36 метров, но власти настояли. Скульптура должна быть выше статуи Свободы в Нью-Йорке, у которой без факела 46 метров. В итоге ее высота 52 метра, а с мечом в руке 85. Памятник возвели на Мамаевом кургане, поскольку в дни Сталинградской битвы там шли самые тяжелые бои. Версий названия кургана несколько. По одной из них в XIV веке на холме была застава правителя Золотой Орды Мамая. По другой – волжские татары называли Мамаем холм или бугор, а слово «курган» придумали позже. В годы Великой Отечественной с легкой руки одного из корреспондентов появилось еще одно название – «высота 102». Так холм обозначали на военных топографических картах.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» отличная музыка для рабочего настроения. В Самаре 10 часов 10 минут на 103.6 FM. Прямо сейчас автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Современные электромобили бесшумные, плавные и предсказуемые. Но в Audi решили, что идеальность – это скучно. И подали патент, где предлагают искусственно вернуть электрокарам недостатки, или, так скажем, фишки старых добрых бензиновых машин. Во-первых, турбояму, ту самую секунду задержки при нажатии на газ, которая сменяется мощным подхватом. Во-вторых, они хотят разрешить водителю погазовать на светофоре. Электромотор будет крутиться вхолостую, а кузов благородно подрагивать. Для этого мотор свяжут с рамой специальными полыми стальными трубами. Шумоизоляцию тоже предлагают частично убрать, чтобы водитель наконец услышал гул мотора. Плюс добавить запахи. При активной езде в салон пойдет аромат озона и нагретых электрических контактов. Ну а для пущего эффекта специальная накладка под днищем будет тереться об асфальт и высекать настоящие искры. Маркетологи называют это возвращением эмоций в цифровую эру.
0: На радио «Мегаполис» сегодня день с хитами Вячеслава Бутусова, который празднует свой 65-летний юбилей. И следующая песня, которую мы послушаем, была записана уже после распада легендарной группы «Наутилус Помпилиус». Текст для нее написал один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий по прозвищу Джордж, известный своей абсурдистской поэзией. Ну а прославился этот хит, когда вошел в саундтрек к фильму «Брат 2». «Гибралтар, Лабрадор» на радио «Мегаполис».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 10 часов 19 минут. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро четверга. На календаре 15 октября. На улице сейчас плюс 16 градусов. Обещаю днем до плюс 20. Без осадков. На 103.6 FM мы сейчас послушаем с вами Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Когда вы разговариваете с собакой, вам тоже кажется, что она смотрит на вас и все понимает. Нейробиологи из Будапешта утверждают, что это действительно так. Собаки вычленяют слова из сплошного потока, ориентируясь на согласные звуки. А именно согласные создают скелет любого слова. Чтобы доказать это, ученые надели датчики на людей и собак и включили им звуковую кашу без пауз. Выяснилось, что мозг собаки мгновенно ловит ритм речи, а ровно через 400 миллисекунд после начала слова приборы фиксируют электрический всплеск. Точно такой же, как у человека. Правда, разница между нами все же есть. Мы слышим каждый отдельный звук, а собаки воспринимают речь более крупно, слогами. Но главный вывод исследования поражает. Чтобы понимать человеческий язык, собакам нужно регулярно и подолгу слушать нашу речь. Чувствую, после этой новости сегодня у многих из нас будет еще более серьезный разговор с четвероногим другом.
4: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовая услуга предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегафон».

0: Музыка, которую мы любим, на радио Мегаполис, в Самаре половина одиннадцатого, за окном плюс 16. Подробнее о погоде через минуту поговорим. Прежде краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Сегодня в Самарскую губернскую думу внесут проект областного бюджета на ближайшие 3 года. Первое чтение намечено на 10 ноября. Окончательное принятие до 30 ноября. Бюджет признан сбалансированным, госдолг на безопасном уровне. Миноборнауки предлагает обязать абитуриентов оплачивать первый семестр до начала обучения. Цель – исключить виртуальный конкурс, когда поступающие занимают места сразу в нескольких вузах. В России 8% граждан живут в съемном жилье, следует из опросов ЦИОМа. Чаще всего квартиры арендуют молодые люди и жители крупных городов. Отмечается, что аренда постепенно перестает восприниматься как временное решение и становится долгосрочной жилищной стратегией. В ресторанах «Вкусная точка» появились стаканы с видами Самары. В новой серии также представлены Владикавказ, Красноярск, Вологда, Ростов, Челябинск и Мурманск. Стаканы распределяют по всей стране. В самарских ресторанах сети могут попадаться дизайны с другими городами.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем до плюс 20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
5: Как успеваешь?
4: А семья? Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
6: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
7: Ну, рассказывай, где и как.
6: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
7: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
8: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Etelica.ru.

0: Подробности aquaulet.ru. Уютно и выгодно отдыхай. Уяск. Приезжай. 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио

0: Радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Самаре 10 часов 48 минут. Катю Григорьеву послушаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 октября 1844 года родился один из самых известных философов 20 века – Фридрих Ницше. Его идеи определили европейскую мысль на полтора века вперед, стали основой зловещих политических течений, превратились в мемы, пишет «Коммерсант». Одна из самых известных идей Ницше – сверхчеловек, который отвергает стадный инстинкт и создает собственные ценности. Нацисты поняли теорию неверно, и, не желая того, Ницше стал философом нацизма. А виновата его младшая сестра, Элизабет. После смерти брата она издавала его трактаты и нещадно вносила правки, а в 30-е годы прошлого века и вовсе вступила в нацистскую партию. Только в 1967 году итальянские ученые опубликовали работы философа в оригинале. Ницше стал профессором филологии уже в 24 года, а в 25 отказался от паспорта Пруссии и стал жить без официального гражданства. После 30 лет он почти ослеп, в 45 попал в психиатрическую лечебницу, а прожил всего 55. Ницше был мастером фортепианных импровизаций и сочинял музыку, в том числе написал две песни на стихи Пушкина.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Фигура любит дисциплину, а мы любим, когда эта дисциплина еще и вкусная. Во всех супермаркетах «Миндаль» рубленый тунец «Акватория» 185 граммов, всего 79 рублей 99 копеек. Для легких салатов, сытных завтраков и перекусов без лишних сложностей. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, на улице плюс 17, днем плюс 18.20 и без осадков. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области подача заявлений на участие в ОГЭ и ЕГЭ стартует с 1 декабря. В прошлом году у девятиклассников самым популярным предметом по выбору стало обществознание. На втором и третьем места – география и информатика. Самарские одиннадцатиклассники также чаще выбирали обществознание, а заметно выросла популярность профильной математики и химии. Миноборнауки предлагает обязать абитуриентов оплачивать первый семестр до начала обучения. Цель – исключить виртуальный конкурс, когда поступающие занимают места сразу в нескольких вузах. Помимо предоплаты в проекте есть и другие пункты. Абитуриентам хотят разрешить оплачивать обучение маткапиталом или брать для этого образовательный кредит. Если документ примут, новые правила планируют ввести с 1 марта следующего года. Проект Самарского областного бюджета на ближайшие три года ориентирован на выполнение социальных обязательств, а также на нацпроект развития инфраструктуры и муниципалитетов. Самые крупные статьи расходов – поддержка семей с детьми, здравоохранение и образование. В бюджете заложена индексация социальных выплат с 1 января, стипендии учащихся колледжей с 1 сентября, а также дополнительная индексация зарплат бюджетников с 1 октября на 4%. В России резко выросло число аварий с электросамокатами. По данным Ассоциации операторов микромобильности, с начала года произошло более 4000 ДТП с участием СИМ. Это более чем на треть больше, чем в прошлом году. При этом около 60% происшествий связаны с личными электросамокатами, гироскутерами и моноколесами, которые принадлежат гражданам. Крылья Советов вступили в Балтике в матче Кубка России со счетом 2-0. «Балтика» с 6 очками занимает второе место в группе «С». «Крылья Советов» с таким же количеством баллов располагаются на третьей строчке. Лидирует «Зенит», у него 11 баллов. В пятом туре 29 октября «Самарцы» сыграют против махачкалинского «Динамо», «Балтика» с «Зенитом». В плей-офф выйдут три лучшие команды из группы. Доллар на сегодня 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля и 92 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

0: Белинда Карлайл на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам прекрасного продолжения дня. На календаре четверг, 15 октября. Сегодня на радио «Мегаполис» день с хитами Вячеслава Бутусова. Празднует прославленный музыкант свой 65-летний юбилей. Практически каждый час на 103.6 FM звучат его главные хиты. И прямо сейчас мы послушаем песню, которую он выпустил уже в рамках новой группы «Юпитер», основанной в 2001 году с гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном. В 2004 году выпустили они песню, которая смогла пробиться даже на популярные радиостанции. Образ босоногой героини песни — это эскиз воспоминания Бутусова о его первом приезде в Питер, а маршрут девушки — тот самый, которому музыкант 15 лет ходил на репетиции. «Девушка по городу» на радио «Мегаполис».
1: Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по пушкинской

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка Радио Мегаполис, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.
2: Love is the strangest thing. Just

0: «Мегаполис». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Добрые. Ищите хорошие окна?
1: Да!
0: Хотите выгодные цены?
1: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
2: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио.

0: «Орбита» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, в Самаре половина 12-го, в продолжении часа на 103.6 FM, 10 минут музыки нон-стоп, на очереди «Вано Тек», «Самуан», а сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Проект областного бюджета до 2029 года вносят в Губернскую думу сегодня. Первое чтение 10 ноября. Ключевые расходы на соцподдержку, здравоохранение и образование. Бюджет сбалансирован. Теплая погода в Самарской области сохранится до выходных. Пик потепления сегодня-завтра. Температура может достичь 24 градусов. В выходные будет сухо, днем ожидается плюс 16-22. Во «Вкусные точки» появились стаканы с видами Самары и других городов. Иллюстрации создал самарский художник Сева Выводцев. Стаканы распределяют по всей стране, поэтому в самарских ресторанах могут попасться дизайны с видами других городов. Диана Шнайдер из Жигулевска победила 7-ю ракетку мира, чешку Каролину Мухову в 3-м круге теннисного турнира в китайском Ухане. Счет 7-5-6-3. Следующей соперницей 22-летней россиянки станет Елена Остапенко из Латвии.
0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Кайли Миноук на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM подборка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке Duet Heads, Wonderful Life, Princess of Egypt от Итайпа и Фил Коллинз.
1: Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Etelica.ru.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ПТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Елка на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В Самаре половина первого в продолжении часа на 103.6 FM. Только музыка на протяжении 10 минут. На очереди суперновинка Ариана Гранде. Hate That I Might You Love Me. А сейчас на радио Мегаполис. Краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Сегодня в Самарскую губернскую думу внесут проект областного бюджета на ближайшие три года. Первое чтение.

0: намечено на 10 ноября. Окончательное принятие до 30 ноября. Бюджет признан сбалансированным, госдолг на безопасном уровне. В Самарской области в ночь на четверг объявляли ракетную опасность. Сирены сработали в среду в 23:20, отбой дали спустя час. В аэропорту Курумыч ограничений на прилет и вылет не вводилось. Теплая погода задержится в Самарской области до выходных. Пик потепления придется на ближайшие два дня, сегодня-завтра до плюс 24. В выходные ожидается сухая погода и до плюс 16-22 градусов. В России 8% граждан живут в съемном жилье, следует за опросом ЦИОМа. Чаще всего квартиры арендуют молодые люди и жители крупных городов. Отмечается, что аренда постепенно перестает восприниматься как временное решение и становится долгосрочной жилищной стратегией.
1: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра, в пятницу, 16 октября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на пятницу до плюс 10-12, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре 19 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Ace of Base на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Далее на 103.6 FM. Тройка песен из золотой коллекции радио Мегаполис. Это подборка хитов, проверенных временем и представляющих разные десятилетия. В этом отрезке Энрике Иглесиас, еще раньше Aha, Crying in the Rain и Never Gonna Give You Up от Рика Эсли.
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
3: Как успеваешь? А семья?
2: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211 00 86.
4: Позвонила.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31.09.2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Ульяновск зовет в аквапарк «Улет». Спеши! На сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономим минус 30% и в «Улет» скорей. Улетно и выгодно отдыхай. «Улет», Ульяновск, приезжай.
4: Подробности aquaulet.ru.
5: ООО «Акваленд», ОГРН 124-730-00-4225. Ульяновск, 0+.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Энрике Иглесиас в завершении золотой коллекции «Радио Мегаполис». Впереди на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви, в том числе легендарная баллада группы No Doubt «Don't Speak». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.
1: «Радио Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Супермаркет «Миндаль» объявляет сезон икриной форели открытым. Еженедельные поставки, премиальное качество. Идеальные для гриля, духовки или засолки. Всего 1399 рублей за килограмм. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
7: Наличие икры в каждой рыбе не гарантируется.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Россиянам для въезда в Казахстан теперь понадобится электронное разрешение. Оно станет обязательным с 1 июля 2027 года, сообщили в правительстве страны. Оформлять его нужно будет за 72 часа до поездки. Электронное разрешение будет бесплатным. Разрешение не потребуется детям младше 16 и пожилым людям старше 65. Вячеслав Бутусов отмечает юбилей. Легендарному рокеру 65. Как пишет «Сигнал», юбиляр сейчас проводит масштабный гастрольный тур. Вячеслав Бутусов родился в Красноярском крае, после школы поступил в Свердловский архитектурный институт, где познакомился с Дмитрием Умецким. Вскоре к ним присоединился поэт Илья Кормильцев, ставший автором стихов. В 1982 году был записан первый альбом, тогда же появилась и группа, которая позже стала известна всей стране как «Наутилус Помпилиус». Самые высокие зарплаты за вахту в России предлагают бурильщикам, в среднем 250 тысяч рублей. На втором месте инженеры-механики, которым готовы платить в среднем 245 тысяч за вахту. В топ-3 также вошла профессия инженера-технолога – 240 тысяч. В Самарской области подача заявлений на участие в ОГЭ и ЕГЭ стартует с 1 декабря. В прошлом году у девятиклассников самым популярным предметом по выбору стало обществознание. На втором и третьем места – география и информатика. Самарские одиннадцатиклассники также чаще выбирали обществознание. Заметно выросла популярность профильной математики и химии. В ресторанах «Вкусная точка» появились стаканы с видами Самары. В новой серии также представлены Владикавказ, Красноярск, Вологда, Ростов, Челябинск, Мурманск. Кофейные стаканчики разрисовал самарский иллюстратор Сева Выводцев. В своих работах художник обращается к узнаваемым деталям городской среды. Стаканы распределяют по всей стране, в самарских ресторанах сети могут попасться дизайны с другими городами. Доллар на сегодня 83 рубля и 95 копеек, евро 93 рубля и 92 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска – ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 16 октября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный – 2,7 метров в секунду. Ночью – плюс 10-12 градусов, завтра днем – плюс 16-18.

0: 11. Сейчас в Самаре плюс 20.
1: Реклама.
2: Заботиться о здоровье не значит сдавать сотни анализов и искать у себя болезни. В новом филиале клиники МЛЦ на Демократической 2Б мы работаем по принципам доказательной медицины и используем превентивный подход. Только обоснованное обследование, рекомендации и внимание к факторам риска, чтобы не лечить лишнего и вовремя заботиться о действительно важном. Клиника МЛЦ. Доказательная медицина с заботой о вашем будущем. Запись в Самаре по телефону 373-30-30.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
1: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. В пятницу, 16 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: У шамана три руки.
3: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
4: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. 16 октября в пятницу в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Ближайшей ночью 10-12 тепла, завтра днем плюс 16-18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Она читала мир как роман.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. В пятницу, 16 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке, извесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовая услуга предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль». Пломбир за 39 рублей 99 копеек? Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от «Сампо». Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 16 октября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Ночью плюс 10-12 градусов, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. В пятницу, 16 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Позвони

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31-2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

Золотая коллекция «Радио Мегаполис». Can't touch this.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана две руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. 16 октября в пятницу в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Ближайшей ночью 10-12 тепла, завтра днем плюс 16-18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. В пятницу, 16 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, местные порядки и получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 16 октября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Ночью плюс 10-12 градусов, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 19 градусов.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
1: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
2: Как успеваешь?
1: А семья? Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал. А я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья». Лесная, 33. Подробности по телефону 211 00 86.
3: Позвони.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ТПБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, срок, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегапорт».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. В пятницу, 16 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Улет!

0: Подробности aqualet.ru.
1: Приезжай.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: получится обычная плотная булка. Внутри духовки круассан поднимается не за счет дрожжей, а благодаря законам термодинамики. Сливочное масло содержит в себе до 18% связанной воды. Когда температура внутри теста достигает 100 градусов, эта вода мгновенно превращается в пар. Более 80% круассанов, продаваемых в кафе, это замороженные полуфабрикаты фабричного производства. Во Франции такие кафе не имеют права называться пекарнями. Статус пекарни кафе получает только в том случае, если тесто для круассанов замешивается, ламинируется и выпекается прямо на месте с нуля. Абсолютный лидер по потреблению круассанов – Франция. Жители Франции съедают почти 2 миллиарда круассанов в год. Это значит от 1 до 3 круассанов в неделю. И что на первом месте? Наша Солнечная система – это гигантский космический круассан. Это официальный термин в современной астрофизике. Наша звездная система имеет защитный слой, который сплющивается и закручивается из-за сложного взаимодействия так называемых горячих ионов и давления межзвездной среды. В научных публикациях эта форма официально зафиксирована как сдувшийся круассан.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 17 градусов. В пятницу, 16 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 16-18.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Караулить чьи-то мечты, разговаривать не с тобой.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Ульяновск зовет в аквапарк Улет. Спеши, на сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономим минус 30% и в Улет скорей. Улетно и выгодно отдыхай. Улет, Ульяновск, приезжай. Подробности aquaulet.ru. ООО «Акваленд», ОГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск, 0+.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ТПБ». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, в рамках низкий порядок получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: В этом сыре дырочки большие, а цена, наоборот, маленькая. Во всех супермаркетах Миндаль. Сыр Маздам традиции сыроваров. Всего 599 рублей 99 копеек за килограмм. Нарезайте щедрее. За такую цену можно. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка. На радио «Мегаполис».

0: 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
2: Как успеваешь? А семья?
1: Так вместе ходим. Старший на плавание. Младший в детскую комнату. Муж в тренажерный зал. А я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья». Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 16 октября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Во всех супермаркетах «Миндаль». Пломбир за 39 рублей 99 копеек? Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от «Сампо». Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Ушама на три руки.
6: 23 октября. МТЛ-арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты. Билеты

0: всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мегафон.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овена, день удачный, но его результаты могут оказаться призрачными и быстро сойти на нет. Тельцы, многое будет зависеть от случая, как счастливого, так и не очень. День полон сюрпризов и неожиданностей. Близнецы, вы успешно завершите начатое и получите заслуженное вознаграждение. Неоднозначная ситуация будет решена. Раки, день прилива энергии и оптимизма, но усилится и импульсивность, возможно, необдуманные поступки и решения. Львы, возможен материальный ущерб, связанный со случайностью или стихией, либо вам придется потратить деньги на медицину. Девы, неожиданности заставят вас пересмотреть подход к ситуации и поменять тактику действий. Это день улучшения позиций. Весы, хороший день для решения мелких хозяйственных вопросов и небольшого ремонта. Самое время связаться с управляющей компанией или сантехником. Скорпионы, возможен кризис в обычных, привычных делах. А вот необычные начинания неожиданно пойдут как будто сами собой. Стрельцы, вы увидите, что ваши усилия не пропали даром. Вы получите либо вознаграждение, либо новые выгодные условия работы. Козероги, в текущих делах потребуется честность и реалистичность. В том числе придется считаться с реальным количеством имеющихся у вас сил. Водолеи, четкий план, настойчивость и упорство просто не могут не дать результата. Призывайте на помощь богов дисциплины. Рыбы, в рутинных делах вероятны сюрпризы. Закладывайте время на опоздания и переделки.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 16 октября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 6 до плюс 11 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: меньше всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведения, количество призов, сроках, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овна, день удачный, но его результаты могут оказаться призрачными и быстро сойти на нет. Тельцы, многое будет зависеть от случая, как счастливого, так и не очень. День полон сюрпризов и неожиданностей. Близнецы, вы успешно завершите начатое и получите заслуженное вознаграждение. Неоднозначная ситуация будет решена. Раки, день прилива энергии и оптимизма, но усилится и импульсивность, возможно, необдуманные поступки и решения. Львы, возможен материальный ущерб, связанный со случайностью или стихией, либо вам придется потратить деньги на медицину. Девы, неожиданности заставят вас пересмотреть подход к ситуации и поменять тактику действий. Это день улучшения позиций. Весы, хороший день для решения мелких хозяйственных вопросов и небольшого ремонта. Самое время связаться с управляющей компанией или сантехником. Скорпионы, возможен кризис в обычных, привычных делах. А вот необычные начинания неожиданно пойдут как будто сами собой. Стрельцы, вы увидите, что ваши усилия не пропали даром. Вы получите либо вознаграждение, либо новые выгодные условия работы. Козероги, в текущих делах потребуется честность и реалистичность. В том числе придется считаться с реальным количеством имеющихся у вас сил. Водолеи, четкий план, настойчивость и упорство просто не могут не дать результата. Призывайте на помощь богов дисциплины. Рыбы, в рутинных делах вероятны сюрпризы. Закладывайте время на опоздания и переделки.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

Та предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Неважно, когда вы включаете радио Мегаполис. Здесь хорошо всегда. 103.6 FM.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.